что мне облажаться, иногда придется драться в голове с самим собой. Хитрая природа есть у каждого свободы, но у всех своя пара.